0: Брянской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 13 мая ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. В четверг 14 мая облачная погода. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ночью 8-10, а днем 11-13 выше 0. В пятницу 15 мая днем 17-19 и также пройдут дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: День Черноморского флота ВМФ России – ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ихтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей стали боевым ядром зарождающегося флота. В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «Севастополь» означает «величественный». Вскоре город и порт Севастополь стали главной базой российского флота на Черном море. Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов и другие. Сам праздник, главные торжества организуются в городах базирования подразделений Черноморского флота. В Севастополе традиционно в этот день проходит торжественное возложение венков и цветов к памятнику морякам-черноморцам и монументу Екатерине II. Организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие мероприятия.
6: 13 мая в России учрежден первый государственный банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала ссуды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 13 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать ссуды помещикам под залог земли. Это был первый в России государственный банк. Материальное материальное благополучие дворянства составляло вообще важный объект для непосредственных забот правительства, поэтому заемный банк обеспечивал дворянам дешевый кредит за 6% в год в довольно крупных суммах до 10 тысяч рублей, что тогда было очень значительной суммой, под залог движимого и недвижимого имущества. А с 1766 года заемный банк стал выдавать суду и крестьянам в размере 20 рублей на душу под 6% годовых.
4: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Для всех знаков это подходящий момент для напряженной интеллектуальной работы. Креативное мышление, творческий потенциал в этот день достигнут наивысшей отметки, что всячески поспособствует рождению гениальных идей и блестящих задумок.
1: Звезды говорят. Попытки овнов купить внимание со стороны какого-то конкретного человека сегодня закончатся полным провалом. Размышляя о случившемся наедине с собой, вы придете к выводу, что в любви действительно следует избегать меркантильности.
0: У тельцов появится веский повод устроить семейный праздник. Известие о своем повышении вы тотчас сообщите всем близким родственникам, которые решат вас поддержать с помощью небольшого банкета.
1: Близнецы сегодня окончательно избавятся от проблем, существовавших на личном фронте. Вы позвоните своей пассии и пригласите ее на серьезный разговор. Итогом этого диалога для вашей пары станет обретение полной гармонии.
0: Раки позволят себе грубость и хамство в присутствии посторонних. Человек, которого вы привлечете своей яркой наружностью, будет изумлен таким поведением и сразу оставит свои попытки сблизиться с вами.
1: Прежде чем покинуть дом, львам в этот день следует тщательно проанализировать собственный имидж. Вам следует учесть, что на важную встречу или на деловой разговор не стоит отправляться в слишком яркой, откровенной или вызывающей одежде.
0: Девам удастся на много шагов приблизиться к воплощению своей давней задумки. Однако не забывайте о том, что вы сами способны спугнуть фортуну своей чрезмерной нервозностью и склонностью торопить ход событий.
1: Весам сегодня не следует забывать о том, как важно ценить старую дружбу. Выбирая между новым приятелем и человеком, которого вы знаете много лет, постарайтесь расставить приоритеты так, чтобы впоследствии вам не было мучительно стыдно.
0: Скорпионы сегодня будут регулярно ставить свое личное мнение наперекор позиции окружающих. Вам так и не удастся отстоять свою правоту, и все, что вы в итоге добьетесь, окончательно испортите себе настроение.
1: Стрельцам сегодня не стоит отказываться от помощи людей, профессионально ориентирующихся в вопросах моды и стиля. Специалист способен дать вам ценный совет, благодаря которому вы приобретете массу подходящих вещей с минимальным уроном для своего бюджета.
0: Козерогам сегодня не следует искушать судьбу и давать своей второй половинке очередной повод для ревности. Если вы не откажетесь от привольного общения с противоположным полом, ваша пассия устроит громкий скандал, который может закончиться рукоприкладством.
1: Водолеям сегодня удастся восстановить утраченную гармонию в своих любовных отношениях. Вы и ваша вторая половинка проведете несколько часов за задушевной беседой и только потом придете к выводу, что инцидент полностью исчерпан.
0: Рыбы в этот день будут очень раздражительны и угрюмы. Вы не сможете улыбаться даже в присутствии младших членов семьи, так как вам не удастся восстановить позитивное настроение.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 13 мая ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. В четверг 14 мая облачная погода, ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ночью 8-10, а днем 11-13 выше 0. В пятницу 15 мая днем 17-19 и также пройдут дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: Контрастная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8 996 099 90 91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» — от идеи до печати легко и удобно. 8 996 099 90 91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8 910 724 97 40 и 8 903 143 42 56. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-В для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатель теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-27-34.
5: В отдел технического контроля завода «Драгобуш» Котломаш требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться в поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

13 мая 1958 года швейцарский инженер Жорж де Мистраль зарегистрировал торговую марку разработанной им текстильной застежки. Каждый день после прогулки с собакой он привык снимать с ее шерсти репейник. Однажды он рассмотрел это растение под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых репейник цепляется за шерсть его собаки. Так у швейцарского инженера возникла идея застежки-липучки. На ее реализацию у него ушли годы проб и ошибок. Триумфальным итогом открытия стала текстильная застежка из нейлона, оригинальное название которой – велькро, что в переводе означает «лента-контакт». Застежка представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой – микропетли. При соприкосновении ленты прилипают друг к другу, за что застежка и получила название «липучка». Текстильная застежка широко применяется в швейной и обувной промышленности, а также при изготовлении костюмов космонавтов, аквалангистов и горнолыжников.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 13 мая ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Ветер южно-юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 732 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью плюс 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. В четверг, 14 мая, облачная погода. Ночью и днем временами пройдут кратковременные дожди. Ночью 8-10, а днем 11-13 выше 0. В пятницу, 15 мая, днем 17-19, и также пройдут дожди. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену.

0: смену. Вожатых от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды от 23 500 рублей за смену. Горничных от 19 500 рублей за смену. Грузчиков от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
0: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие из строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, жду, пока Google или Яндекс обновит снимки со спутника, чтобы проверить, не косо ли мы поставили забор.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Я тут раскошелился, новый забор поставил, хвастаюсь. Старый был совсем худой, хотя я исправно его чинил не один год. Но всему, как говорится, приходит конец. Если ваш деревянный забор старенький, то я вам расскажу, как его подлатать. Чтобы поправить покосившиеся секции деревянного забора, придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимы.

продемонтировать, очистить, обработать ржавчины и покрасить. Чтобы решить проблему покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170-200 сантиметров ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхности, процесс придется повторять каждый дачный сезон. Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять.

0: стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.
1: Житейская мудрость.
0: В народе говорят, что если развернулись листья дуба, то стоит ждать похолодания. Не мерзните! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
10: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 911 618 66 20.
11: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: всех знаков – это подходящий момент для напряженной интеллектуальной работы. Креативное мышление, творческий потенциал в этот день достигнут наивысшей отметки, что всячески поспособствует рождению гениальных идей и блестящих задумок.
1: Звезды говорят. Попытки овнов купить внимание со стороны какого-то конкретного человека сегодня закончатся полным провалом. Размышляя о случившемся наедине с собой, вы придете к выводу, что в любви действительно следует избегать меркантильности.
0: У тельцов появится веский повод устроить семейный праздник. Известие о своем повышении вы тотчас сообщите всем близким родственникам, которые решат вас поддержать с помощью небольшого банкета.
1: Близнецы сегодня окончательно избавятся от проблем, существовавших на личном фронте. Вы позвоните своей пассии и пригласите ее на серьезный разговор. Итогом этого диалога для вашей пары станет обретение полной гармонии.
0: Раки позволят себе грубость и хамство в присутствии посторонних. Человек, которого вы привлечете своей яркой наружностью, будет изумлен таким поведением и сразу оставит свои попытки сблизиться с вами.
1: Прежде чем покинуть дом, львам в этот день следует тщательно проанализировать собственный имидж. Вам следует учесть, что на важную встречу или на деловой разговор не стоит отправляться в слишком яркой, откровенной или вызывающей одежде.
0: Девам удастся на много шагов приблизиться к воплощению своей давней задумки. Однако не забывайте о том, что вы сами способны спугнуть фортуну своей чрезмерной нервозностью и склонностью торопить ход событий.
1: Весам сегодня не следует забывать о том, как важно ценить старую дружбу. Выбирая между новым приятелем и человеком, которого вы знаете много лет, постарайтесь расставить приоритеты так, чтобы впоследствии вам не было мучительно стыдно.
0: Скорпионы сегодня будут регулярно ставить свое личное мнение наперекор позиции окружающих. Вам так и не удастся отстоять свою правоту, и все, что вы в итоге добьетесь, окончательно испортите себе настроение.
1: Стрельцам сегодня не стоит отказываться от помощи людей, профессионально ориентирующихся в вопросах моды и стиля. Специалист способен дать вам ценный совет, благодаря которому вы приобретете массу подходящих вещей с минимальным уроном для своего бюджета.
0: Козерогам сегодня не следует искушать судьбу и давать своей второй половинке очередной повод для ревности. Если вы не откажетесь от привольного общения с противоположным полом, ваша пассия устроит громкий скандал, который может закончиться рукоприкладством.
1: Водолеям сегодня удастся восстановить утраченную гармонию в своих любовных отношениях. Вы и ваша вторая половинка проведете несколько часов за задушевной беседой и только потом придете к выводу, что инцидент полностью исчерпан.
0: Рыбы в этот день будут очень раздражительны и угрюмы. Вы не сможете улыбаться даже в присутствии младших членов семьи, так как вам не удастся восстановить позитивное настроение

0: Тюменской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В начале вчерашнего оперативного совещания глава муниципалитета Константин Саренков поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении празднования 81-й годовщины Великой Победы. Глава подчеркнул, что все мероприятия на территории округа прошли в соответствии с планом, а все желающие, несмотря на ненастную погоду, пришли почтить светлую память тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. В Дорогобужском округе продолжается голосование за выбор объектов, предлагаемых к благоустройству в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Напомним, что голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Дорогобужане могут отдать свой голос за один из трех проектов. Это пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской в Верхнеднепровском, пешеходная дорожка в районе дома номер 12А по проспекту Химиков, также на поселке, и пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса в Дорогобуже. Голосование, в котором принять участие могут жители старше 14 лет, проходит на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Кто еще не проголосовал, могут это сделать самостоятельно или с помощью волонтеров, обратившись в администрацию округа. В ФОКе ПАО «Дорогобуж» состоялся первый открытый турнир по волейболу имени Натальи Саченко. Дата проведения была выбрана не случайно. Именно 11 мая Наталья Валентиновна отметила бы день рождения. Она была не только лидером женской команды железнодорожного цеха, но и настоящей движущей силой спортивного сообщества предприятия. По итогам 2024 и 2025 годов Наталья Саченко была признана лучшей спортсменкой ПАО «Дорогобуж». Она достойно представляла предприятие и компанию «Акрон» на соревнованиях различного уровня, неизменно демонстрируя высокий профессионализм, силу духа и преданность спорту. Почетными гостями турнира стали члены семьи Натальи Саченко, а также генеральный директор предприятия Владимир Куницкий, исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Смоленской области Артем Устинов. Соревнования стали данью памяти человеку, который искренне любил спорт и вдохновлял окружающих своим примером. Турнир имени Натальи Саченко станет доброй ежегодной традицией, объединяющей всех, кто хранит память об этом замечательном человеке. В Смоленском областном центре культуры состоялась встреча представителей литературно-художественного объединения «Провинция» и Смоленского областного лит-объединения «Родник» имени Пашкова, руководителем которого является Александр Королев. Дорогобужане приехали с музыкально-поэтической программой, посвященной 81-й годовщине со Дня Победы. Руководитель литературного объединения «Родник» Александр Королев представил руководителя «Провинции» Зою Петрову и рассказал о творческой дружбе двух объединений. Русские самодеятельные солисты и музыканты Михаил Купоров, Владимир Орлащенков, Елена Рыбчинская, Екатерина Дмитриева, Ольга Минченкова и Арина Пахомова представили замечательную концертную программу. Свои стихи, посвященные военной тематике, прочитали Николай Жигарев, Роза Гречанова, Раиса Жаркова, Михаил Зайцев и Нина Баринова. У каждого автора и исполнителя были свои интересные произведения, которые затронули частички души смолян, присутствовавших на этом вечере. В знак благодарности дорогобужане получили громкие аплодисменты. В завершении вечера руководители творческих объединений обменялись подарками. Провинциалам были вручены фирменные кружки, альманах «Родник» и сборники стихов участников объединения, а смоляне получили в подарок книгу Зои Петровой «Щедра талантами. Земля Дорогобужа». Новости спорта. Лыжники Верхнеднепровской спортивной школы приняли участие в легкоатлетическом пробеге Победы. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, а воспитанники спортивной школы достойно представили Дорогобужский округ, показав отличные результаты. Победителями соревнований стали Иван Галанов на дистанции 2,5 километра, на той же дистанции Ксения Шашерина, а Тимофей Горбацкий на дистанции 1 километр. Второе место на дистанции 1 километр занял Егор Рахманов, а третье место на дистанции 2,5 километра завоевал Данила Валуев. Поздравляем спортсменов и тренера с успешным выступлением, желаем новых побед, спортивных достижений и уверенного движения вперед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8-920-313-1364. Сайт teplica-dragobush.rf.
3: 8-920-313-1364.
2: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910.

0: Новости спорта.
1: Седьмая ракетка мира Мира Андреева в трех сетах проиграла американке Коко Гауф в четвертьфинале турнира ВТА 1000 в Риме. Это пятый очный матч между этими теннисистками, и Мира пока еще ни разу в карьере не смогла обыграть Гауф. Счет 5-0 в пользу четвертой ракетки. Андреева выиграла первый сет, однако во второй партии наступил перелом. Гауф, уступая 0-2 по ходу сета, взяла 6 геймов подряд и сравняла счет, после чего уверенно довела встречу до победы. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в овертайме на выезде переиграли ЦСКА 97-88 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и повели в серии 1-0. Основное время завершилось в ничью 83-83. За несколько секунд до финальной сирены счет после трехочкового попадания сравнял форвард железнодорожников Майкл Мур. Овертайм остался за гостями, которые не только одержали волевую победу, но и прервали 13-матчевую победную серию ЦСКА в очных встречах, которая длилась с прошлого сезона с учетом Кубка страны. Второй матч серии до 4 побед состоится 14 мая, все также в Москве. Финал 6 Кубка России по волейболу в Москве стартовал с двух убедительных побед фаворитов. Новый чемпион страны, московская «Динамо» в группе А взяло верх над Белогорьем в трех партиях. Обоим клубам на этом этапе еще предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». В противоположном трио новосибирский «Локомотив» оказался сильнее «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Позднее здесь стартует казанский «Зенит». По итогам этих встреч определятся пары полуфиналистов, которые в выходные выявят обладателя трофея. На чемпионате России по хоккею на траве среди женских команд отличный старт взяли финалистки прошлого розыгрыша. Действующие чемпионки страны из «Динамо» Акбарса на своем поле в Казани не оставили шансов сборной Санкт-Петербурга, одержав разгромную победу 13-0, а также команде «Юность Москвы», выиграв с крупным счетом 16-0. Параллельно в «Электростали» местные «Динамовки», вице-чемпионки турнира, с тотальным преимуществом выиграли и у пермской «Юности» 22-0, и у одноклубниц из казанской спортшколы 14-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всем об экономике в программе «Кошелек».
1: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Инфинити. Каждый приемник.

музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи.

0: 13 мая 1958 года швейцарский инженер Жорж де Мистраль зарегистрировал торговую марку разработанной им текстильной застежки. Каждый день после прогулки с собакой он привык снимать с ее шерсти репейник. Однажды он рассмотрел это растение под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых репейник цепляется за шерсть его собаки. Так у швейцарского инженера возникла идея застежки-липучки. На ее реализацию у него ушли годы проб и ошибок. Триумфальным итогом открытия стала текстильная застежка из нейлона, оригинальное название которой – велькро, что в переводе означает «лента-контакт». Застежка представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой – микропетли. При соприкосновении ленты прилипают друг к другу, за что застежка и получила название «липучка». Текстильная застежка широко применяется в швейной и обувной промышленности, а также при изготовлении костюмов космонавтов, аквалангистов и горнолыжников.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Весенние полевые работы в Сафоновском муниципальном округе идут полным ходом. К севу приступили 9 сельхозорганизаций, 2 фермерских хозяйства и 1 индивидуальный предприниматель. В работе задействованы десятки тракторов, сеялок и другой техники. Закуплены значительные объемы минеральных удобрений и элитных семян. Яровой сев выполнен на площади 3482 гектара. Из них зерновых и зернобобовых 1193 гектара, лен-долгунец 1178, рапс 70 гектаров, кукуруза на корм 200 гектаров, многолетние беспокровные травы 841 гектар. Особое внимание уделяется кормовым культурам. Сафоновский округ – лидер по производству молока, поэтому развитие кормовой базы в приоритете. Проведены основные агротехнические мероприятия. Весновспашка, баранование трав, подкормка озимых, подкормка трав и пастбищ, предпосевная обработка почвы. Аграрии округа прилагают все усилия для успешного проведения посевной кампании в оптимальные агрономические сроки. В ночь на 7 мая в деревне Мишенино Сафоновского муниципального округа произошел пожар в частном подворье. Сообщение о возгорании поступило в 1:00 ночи от местных жителей. Огонь охватил гараж, хозпостройку и жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались 9 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения в комнате жилого дома было обнаружено тело погибшего 36-летнего мужчины. В результате случившегося надворные постройки, уничтоженные огнем, дом выгорел изнутри. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются. 11 мая на базе спортивного центра «Каменка» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Соревнование собрало сильнейших легкоатлетов Смоленщины. Напряженная борьба развернулась на всех дистанциях, а атмосфера мероприятия была проникнута уважением к подвигу наших предков. Особого успеха добились спортсменки отделения лыжных гонок «Сафоновской ДЮСШ». Они заняли все призовые места на дистанции 1000 метров, продемонстрировав отличную физподготовку, выносливость и волю к победе. Поздравляем призеров соревнований и тренера с достойными результатами. Сафоновские тэквондисты в составе сборной Смоленской области приняли участие в первенстве Центрального федерального округа по тэквондо ВТФ. Соревнования проходили в Рязани и приняли в них участие более 330 сильнейших спортсменов из 14 областей Центрального федерального округа. Сафоновскую команду представляли 5 ребят. Кира Гордиенкова заняла 3 место в категории до 47 килограммов, Василиса Ставрова в категории 59 килограмм 5 место, а Дмитрий Еселюнас, Владислав Еселюнас и Семен Сериков бились упорно, но уступили своим соперникам, в итоге получив огромный соревновательный опыт такого уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити» в Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый.

0: каждый месяц. 11-15 июня – пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня – весь Дагестан. 16 июля – концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа – Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: День Черноморского флота ВМФ России. Ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ихтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Толкачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей стали боевым ядром зарождающегося флота. В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «Севастополь» означает «величественный». Вскоре город и порт Севастополь стали главной базой российского флота на Черном море. Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов и другие. Сам праздник, главные торжества организуются в городах базирования подразделений Черноморского флота. В Севастополе традиционно в этот день проходит торжественное возложение венков и цветов к памятнику морякам-черноморцам и монументу Екатерине II. Организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие мероприятия.
2: 13 мая в России учрежден первый государственный банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала ссуды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 13 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать ссуды помещикам под залог земли. Это был первый в России государственный банк. Материальное благополучие дворянства составляло вообще важный объект для непосредственных забот правительства, поэтому заемный банк обеспечивал дворянам дешевый кредит за 6% в год в довольно крупных суммах до 10 тысяч рублей, что тогда было очень значительной суммой, под залог движимого и недвижимого имущества. А с 1766 года заемный банк стал выдавать ссуды и крестьянам в размере 20 рублей на душу под 6% годовых.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.
3: Ready to spread your butt? Spread them well. Around the world.

0: Радио Infinity.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Для всех знаков это подходящий момент для напряженной интеллектуальной работы. Креативное мышление, творческий потенциал в этот день достигнут наивысшей отметки, что всячески поспособствует рождению гениальных идей и блестящих задумок.
1: Звезды говорят. Попытки овнов купить внимание со стороны какого-то конкретного человека сегодня закончатся полным провалом. Размышляя о случившемся наедине с собой, вы придете к выводу, что в любви действительно следует избегать меркантильности.
0: У тельцов появится веский повод устроить семейный праздник. Известие о своем повышении вы тотчас сообщите всем близким родственникам, которые решат вас поддержать с помощью небольшого банкета.
1: Близнецы сегодня окончательно избавятся от проблем, существовавших на личном фронте. Вы позвоните своей пассии и пригласите ее на серьезный разговор. Итогом этого диалога для вашей пары станет обретение полной гармонии.
0: Раки позволят себе грубость и хамство в присутствии посторонних. Человек, которого вы привлечете своей яркой наружностью, будет изумлен таким поведением и сразу оставит свои попытки сблизиться с вами.
1: Прежде чем покинуть дом, львам в этот день следует тщательно проанализировать собственный имидж. Вам следует учесть, что на важную встречу или на деловой разговор не стоит отправляться в слишком яркой, откровенной или вызывающей одежде.
0: Девам удастся на много шагов приблизиться к воплощению своей давней задумки. Однако не забывайте о том, что вы сами способны спугнуть фортуну своей чрезмерной нервозностью и склонностью торопить ход событий.
1: Весам сегодня не следует забывать о том, как важно ценить старую дружбу. Выбирая между новым приятелем и человеком, которого вы знаете много лет, постарайтесь расставить приоритеты так, чтобы впоследствии вам не было мучительно стыдно.
0: Скорпионы сегодня будут регулярно ставить свое личное мнение наперекор позиции окружающих. Вам так и не удастся отстоять свою правоту, и все, что вы в итоге добьетесь, окончательно испортите себе настроение.
1: Стрельцам сегодня не стоит отказываться от помощи людей, профессионально ориентирующихся в вопросах моды и стиля. Специалист способен дать вам ценный совет, благодаря которому вы приобретете массу подходящих вещей с минимальным уроном для своего бюджета.
0: Козерогам сегодня не следует искушать судьбу и давать своей второй половинке очередной повод для ревности. Если вы не откажетесь от привольного общения с противоположным полом, ваша пассия устроит громкий скандал, который может закончиться рукоприкладством.
1: Водолеям сегодня удастся восстановить утраченную гармонию в своих любовных отношениях. Вы и ваша вторая половинка проведете несколько часов за задушевной беседой и только потом придете к выводу, что инцидент полностью исчерпан.
0: Рыбы в этот день будут очень раздражительны и угрюмы. Вы не сможете улыбаться даже в присутствии младших членов семьи, так как вам не удастся восстановить позитивное настроение.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка мира, итальянец Яник Синнер, вышел в четвертьфинал римского тысячника, уверенно обыграв своего соотечественника Андреа Пеллегрино в двух сетах. Эта победа стала для лидера мирового рейтинга 31-й подряд на турнирах серии «Мастерс», благодаря чему он повторил рекорд легендарного серба Новака Джоковича. Впечатляющая серия Синнера стартовала в конце прошлого сезона в Париже. За это время он одержал победы на 5 престижных турнирах подряд в Индиан Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и продолжает нынешний забег в Риме. Баскетболисты Оклахома Сити Тандер в гостях обыграли Лос-Анджелес Лейкерс в полуфинале западной конференции НБА 115-110 и выиграли серию со счетом 4-0. Действующий чемпион НБА одержал 8-ю победу подряд в нынешнем плей-офф и стал вторым клубом в сухую закрывшим соперника во втором раунде после Нью-Йорк Никс. Для звезды Лейкерс 41-летнего Леброна Джеймса этот плей-офф стал рекордным 23-м сезоном в карьере, и по его окончании он заявил, что еще не приняло решение о продолжении выступлений. На экстренной пресс-конференции после заседания Совета директоров президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении в клубе досрочных выборов, опровергнув слухи о своей отставке. «С сожалением сообщаю, что я не подам в отставку. Я объявляю о проведении выборов, на которых этот Совет директоров будет переизбран», заявил 79-летний функционер, полномочия которого были рассчитаны до 2029 года. Причиной внеочередного голосования, по словам Переса, стала абсурдная кампания в СМИ, направленная на дискредитацию лично его и клуба на фоне слухов о тяжелой болезни. Сам он назвал спекуляции о своем здоровье ложью, а безвыигрышные сезоны «Реала» временными неудачами. Перес подчеркнул, что сам намерен баллотироваться, но выборы могут сократить срок его полномочий на 3 года. Футболисты «Реала Бетиса» дома обыграли «Эльче» 2-1 и гарантировали себе место в пятерке сильнейших чемпионата Испании, а значит и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В главном клубном турнире Европы эта команда не играла с 2006 года. «Бетис» был близок к этой цели на протяжении всех 6 сезонов под руководством чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. Все это время его подопечные завершали сезон примеры не ниже 7-го места, однако еще ни разу за это время им не удавалось получить путевку в Лигу чемпионов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: день на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dorogobuzh.rf, 8 920 313 13 64.
5: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-40.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэт для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатель теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

13 мая 1958 года швейцарский инженер Жорж де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им текстильной застежки. Каждый день после прогулки с собакой он привык снимать с ее шерсти репейник. Однажды он рассмотрел это растение под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых репейник цепляется за шерсть его собаки. Так у швейцарского инженера возникла идея застежки-липучки. На ее реализацию у него ушли годы проб и ошибок. Триумфальным итогом открытия стала текстильная застежка из нейлона, оригинальное название которой – велькро, что в переводе означает «лента-контакт». Застежка представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой – микропетли. При соприкосновении ленты прилипают друг к другу, за что застежка и получила название «липучка». Текстильная застежка широко применяется в швейной и обувной промышленности, а также при изготовлении костюмов космонавтов, аквалангистов и горнолыжников.

0: Луганской области 12 часов. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В начале вчерашнего оперативного совещания глава муниципалитета Константин Саренков поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении празднования 81-й годовщины Великой Победы. Глава подчеркнул, что все мероприятия на территории округа прошли в соответствии с планом, а все желающие, несмотря на ненастную погоду, пришли почтить светлую память тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. В Дорогобужском округе продолжается голосование за выбор объектов, предлагаемых к благоустройству в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Напомним, что голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Дорогобужане могут отдать свой голос за один из трех проектов. Это пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской в Верхнеднепровском, пешеходная дорожка в районе дома номер 12А по проспекту Химиков, также на поселке, и пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса в Дорогобуже. Голосование, в котором принять участие могут жители старше 14 лет, проходит на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Кто еще не проголосовал, могут это сделать самостоятельно или с помощью волонтеров, обратившись в администрацию округа. В ФОКе ПАО «Дорогобуж» состоялся первый открытый турнир по волейболу имени Натальи Саченко. Дата проведения была выбрана не случайно. Именно 11 мая Наталья Валентиновна отметила бы день рождения. Она была не только лидером женской команды железнодорожного цеха, но и настоящей движущей силой спортивного сообщества предприятия. По итогам 2024 и 2025 годов Наталья Саченко была признана лучшей спортсменкой ПАО «Дорогобуж». Она достойно представляла предприятие и компанию «Акрон» на соревнованиях различного уровня, неизменно демонстрируя высокий профессионализм, силу духа и преданность спорту. Почетными гостями турнира стали члены семьи Натальи Саченко, а также генеральный директор предприятия Владимир Куницкий, исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Смоленской области Артем Устинов. Соревнования стали данью памяти человеку, который искренне любил спорт и вдохновлял окружающих своим примером. Турнир имени Натальи Саченко станет доброй ежегодной традицией, объединяющей всех, кто хранит память об этом замечательном человеке. В Смоленском областном центре культуры состоялась встреча представителей литературно-художественного объединения провинции Смоленского областного лит-объединения «Родник» имени Пашкова, руководителем которого является Александр Королев. Дорогобужане приехали с музыкально-поэтической программой, посвященной 81-й годовщине со Дня Победы. Руководитель литературного объединения «Родник» Александр Королев представил руководителя провинции Зою Петрову и рассказал о творческой дружбе двух объединений. Самодеятельные солисты и музыканты Михаил Купоров, Владимир Орлащенков, Елена Рыбчинская, Екатерина Дмитриева, Ольга Минченкова и Арина Пахомова представили замечательную концертную программу. Свои стихи, посвященные военной тематике, прочитали Николай Жигарев, Роза Гречанова, Раиса Жаркова, Михаил Зайцев и Нина Баринова. У каждого автора и исполнителя были свои интересные произведения, которые затронули частички души смолян, присутствовавших на этом вечере. В знак благодарности дорогобужане получили громкие аплодисменты. В завершении вечера руководители творческих объединений обменялись подарками. Провинциалам были вручены фирменные кружки, альманах «Родник» и сборники стихов участников объединения, а смоляне получили в подарок книгу Зои Петровой «Щедра талантами. Земля Дорогобужа». Новости спорта. Лыжники Верхнеднепровской спортивной школы приняли участие в легкоатлетическом пробеге Победы. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, а воспитанники спортивной школы достойно представили Дорогобужский округ, показав отличные результаты. Победителями соревнований стали Иван Галанов на дистанции 2,5 километра, на той же дистанции Ксения Шашерина, а Тимофей Горбацкий на дистанции 1 километр. Второе место на дистанции 1 километр занял Егор Рахманов, а третье место на дистанции 2,5 километра завоевал Данила Валуев. Поздравляем спортсменов и тренера с успешным выступлением, желаем новых побед, спортивных достижений и уверенного движения вперед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа, Эрмитажа, Большая Обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свобода 4. Турагентство «Любой каприз».
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказывается,

Протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. М-Дент 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

Радио «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, жду, пока Google или Яндекс обновит снимки со спутника, чтобы проверить, не косо ли мы поставили забор.
2: И опыт сын ошибок трудных.
1: Я тут раскошелился, новый забор поставил, хвастаюсь. Старый был совсем худой.

бетонного забора. Придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить.

покосившихся опор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170-200 сантиметров ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхности, процесс придется повторять каждый дачный сезон. Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять.

0: еще можно укрепить забор изнутри, заодно расширив пространство сада. Для этого к внутренней стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.
1: Житейская мудрость.
0: В народе говорят, что если развернулись листья дуба, то стоит ждать похолодания. Не мерзните! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
4: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
5: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: «Радио Инфинити».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотых и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Челябинской области 13:00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Весеннеполевые работы в Сафоновском муниципальном округе идут полным ходом. К севу приступили 9 сельхозорганизаций, 2 фермерских хозяйства и 1 индивидуальный предприниматель. В работе задействованы десятки тракторов, сеялок и другой техники. Закуплены значительные объемы минеральных удобрений и элитных семян. Яровой сев выполнен на площади 3482 гектара. Из них зерновых и зернобобовых 1193 гектара, лен-долгунец 1178, рапс 70 гектаров, кукуруза на корм 200 гектаров, многолетние беспокровные травы 841 гектар. Особое внимание уделяется кормовым культурам. Сафоновский округ – лидер по производству молока, поэтому развитие кормовой базы в приоритете. Проведены основные агротехнические мероприятия – весновспашка, баранование трав, подкормка озимых, подкормка трав и пастбищ, посевная обработка почвы. Аграрии округа прилагают все усилия для успешного проведения посевной кампании в оптимальные агрономические сроки. В ночь на 7 мая в деревне Мишенино Сафоновского муниципального округа произошел пожар в частном подворье. Сообщение о возгорании поступило в 1:00 ночи от местных жителей. Огонь охватил гараж, хозпостройку и жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались 9 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения в комнате жилого дома было обнаружено тело погибшего 36-летнего мужчины. В результате случившегося надворные постройки, уничтоженные огнем, дом выгорел изнутри. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются. 11 мая на базе спортивного центра «Каменка» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Соревнование собрало сильнейших легкоатлетов Смоленщины. Напряженная борьба развернулась на всех дистанциях, а атмосфера мероприятия была проникнута уважением к подвигу наших предков. Особого успеха добились спортсменки отделения лыжных гонок «Сафоновской ДЮСШ». Они заняли все призовые места на дистанции 1000 метров, продемонстрировав отличную физподготовку, выносливость и волю к победе. Поздравляем призеров соревнований и тренера с достойными результатами. Сафоновские тэквондисты в составе сборной Смоленской области приняли участие в первенстве Центрального федерального округа по тэквондо ВТФ. Соревнования проходили в Рязани и приняли в них участие более 330 сильнейших спортсменов из 14 областей Центрального федерального округа. Сафоновскую команду представляли 5 ребят. Кира Гордиенкова заняла 3 место в категории до 47 килограммов, Василиса Ставрова в категории 59 килограмм 5 место, а Дмитрий Еселюнас, Владислав Еселюнас и Семен Сериков бились упорно, но уступили своим соперникам, в итоге получив огромный соревновательный опыт такого уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей.

0: За смену. Грузчиков от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915-653-27-34. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Драгобуш» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуш» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.

0: Новости спорта.
1: Седьмая ракетка мира Мира Андреева в трех сетах проиграла американке Коко Гауф в четвертьфинале турнира ВТА 1000 в Риме. Это пятый очный матч между этими теннисистками, и Мира пока еще ни разу в карьере не смогла обыграть Гауф. Счет 5-0 в пользу четвертой ракетки. Андреева выиграла первый сет, однако во второй партии наступил перелом. Гауф, уступая 0-2 по ходу сета, взяла 6 геймов подряд и сравняла счет, после чего уверенно довела встречу до победы. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в овертайме на выезде переиграли ЦСКА 97-88 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и повели в серии 1-0. Основное время завершилось в ничью 83-83. За несколько секунд до финальной сирены счет после трехочкового попадания сравнял форвард железнодорожников Майкл Мур. Овертайм остался за гостями, которые не только одержали волевую победу, но и прервали 13-матчевую победную серию ЦСКА в очных встречах, которая длилась с прошлого сезона с учетом Кубка страны. Второй матч серии до 4 побед состоится 14 мая, все так же в Москве. Финал 6 Кубка России по волейболу в Москве стартовал с двух убедительных побед фаворитов. Новый чемпион страны, московская «Динамо» в группе А взяло верх над Белогорьем в трех партиях. Обоим клубам на этом этапе еще предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». В противоположном трио новосибирский «Локомотив» оказался сильнее «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Позднее здесь стартует казанский «Зенит». По итогам этих встреч определятся пары полуфиналистов, которые в выходные выявят обладателя трофея. На чемпионате России по хоккею на траве среди женских команд отличный старт взяли финалистки прошлого розыгрыша. Действующие чемпионки страны из «Динамо» Акбарса на своем поле в Казани не оставили шансов сборной Санкт-Петербурга, одержав разгромную победу 13-0, а также команде «Юность Москвы», выиграв с крупным счетом 16-0. Параллельно в «Электростали» местные «Динамовки», вице-чемпионки турнира, с тотальным преимуществом выиграли и у пермской «Юности» 22-0, и у одноклубниц из казанской спортшколы 14-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

13 мая 1958 года швейцарский инженер Жорж де Мистраль зарегистрировал торговую марку, разработанной им текстильной застежки. Каждый день после прогулки с собакой он привык снимать с ее шерсти репейник. Однажды он рассмотрел это растение под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых репейник цепляется за шерсть его собаки. Так у швейцарского инженера возникла идея застежки-липучки. На ее реализацию у него ушли годы проб и ошибок. Триумфальным итогом открытия стала текстильная застежка из нейлона, оригинальное название которой – велькро, что в переводе означает «лента-контакт». Застежка представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой – микропетли. При соприкосновении ленты прилипают друг к другу, за что застежка и получила название «липучка». Текстильная застежка широко применяется в швейной и обувной промышленности, а также при изготовлении костюмов космонавтов, аквалангистов и горнолыжников. Infinity. Каждый приемник.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Дина-парк и Минский зоопарк. С 28 мая

0: По 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа, Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: рекламе, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: День Черноморского флота ВМФ России – ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ихтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей стали боевым ядром зарождающегося флота. В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «Севастополь» означает «величественный». Вскоре город и порт Севастополь стали главной базой российского флота на Черном море. Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов и другие. Сам праздник, главные торжества организуются в городах базирования подразделений Черноморского флота. В Севастополе традиционно в этот день проходит торжественное возложение венков и цветов к памятнику морякам-черноморцам и монументу Екатерине II. Организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие мероприятия.
2: 13 мая в России учрежден первый государственный банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала ссуды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 13 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать ссуды помещикам под залог земли. Это был первый в России государственный банк. Материальное благополучие дворянства составляло вообще важный объект для непосредственных забот правительства, поэтому заемный банк обеспечивал дворянам дешевый кредит за 6% в год в довольно крупных суммах до 10 тысяч рублей, что тогда было очень значительной суммой, под залог движимого и недвижимого имущества. А с 1766 года заемный банк стал выдавать ссуды и крестьянам в размере 20 рублей на душу под 6% годовых.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В начале вчерашнего оперативного совещания глава муниципалитета Константин Саренков поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении празднования 81-й годовщины Великой Победы. Глава подчеркнул, что все мероприятия на территории округа прошли в соответствии с планом, а все желающие, несмотря на ненастную погоду, пришли почтить светлую память тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. В Дорогобужском округе продолжается голосование за выбор объектов, предлагаемых к благоустройству в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Напомним, что голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Дорогобужане могут отдать свой голос за один из трех проектов. Это пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской в Верхнеднепровском, пешеходная дорожка в районе дома номер 12А по проспекту Химиков, также на поселке, и пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса в Дорогобуже. Голосование, в котором принять участие могут жители старше 14 лет, проходит на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Кто еще не проголосовал, могут это сделать самостоятельно или с помощью волонтеров, обратившись в администрацию округа. В ФОКе ПАО «Дорогобуж» состоялся первый открытый турнир по волейболу имени Натальи Саченко. Дата проведения была выбрана не случайно. Именно 11 мая Наталья Валентиновна отметила бы день рождения. Она была не только лидером женской команды железнодорожного цеха, но и настоящей движущей силой спортивного сообщества предприятия. По итогам 2024 и 2025 годов Наталья Саченко была признана лучшей спортсменкой ПАО «Дорогобуж». Она достойно представляла предприятие и компанию «Акрон» на соревнованиях различного уровня, неизменно демонстрируя высокий профессионализм, силу духа и преданность спорту. Почетными гостями турнира стали члены семьи Натальи Саченко, а также генеральный директор предприятия Владимир Куницкий, исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Смоленской области Артем Устинов. Соревнования стали данью памяти человеку, который искренне любил спорт и вдохновлял окружающих своим примером. Турнир имени Натальи Саченко станет доброй ежегодной традицией, объединяющей всех, кто хранит память об этом замечательном человеке. В Смоленском областном центре культуры состоялась встреча представителей литературно-художественного объединения провинции Смоленского областного лид-объединения «Родник» имени Пашкова, руководителем которого является Александр Королев. Дорогобужане приехали с музыкально-поэтической программой, посвященной 81-й годовщине со Дня Победы. Руководитель литературного объединения «Родник» Александр Королев представил руководителя провинции Зою Петрову и рассказал о творческой дружбе двух объединений. Русские самодеятельные солисты и музыканты Михаил Купоров, Владимир Орлащенков, Елена Рыбчинская, Екатерина Дмитриева, Ольга Минченкова и Арина Пахомова представили замечательную концертную программу. Свои стихи, посвященные военной тематике, прочитали Николай Жигарев, Роза Гречанова, Раиса Жаркова, Михаил Зайцев и Нина Баринова. У каждого автора и исполнителя были свои интересные произведения, которые затронули частички души смолян, присутствовавших на этом вечере. В знак благодарности дорогобужане получили громкие аплодисменты. В завершении вечера руководители творческих объединений обменялись подарками. Провинциалам были вручены фирменные кружки, альманах «Родник» и сборники стихов участников объединения, а смоляне получили в подарок книгу Зои Петровой «Щедра талантами. Земля Дорогобужа». Новости спорта. Лыжники Верхнеднепровской спортивной школы приняли участие в легкоатлетическом пробеге Победы. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, а воспитанники спортивной школы достойно представили Дорогобужский округ, показав отличные результаты. Победителями соревнований стали Иван Галанов на дистанции 2,5 километра, на той же дистанции Ксения Шашерина, а Тимофей Горбацкий на дистанции 1 километр. Второе место на дистанции 1 километр занял Егор Рахманов, а третье место на дистанции 2,5 километра завоевал Данила Валуев. Поздравляем спортсменов и тренера с успешным выступлением, желаем новых побед, спортивных достижений и уверенного движения вперед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101,8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
4: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по Поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт teplitsa-dragobush.rf, 8 920 313 13 64.
3: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.

0: радио Infinity
1: за твою победу.
2: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. По

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
8: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган сертифицировал новый Юни-Вэд для российского рынка. Лифтбеки теперь будут выпускать в Калининграде. Снаружи их можно отличить по закрытой передней панели и встроенным дверным ручкам. В салоне новый центральный тоннель и более крупные цифровые панели. Двигатели теперь два на выбор. На 180 и 235 лошадиных сил. В России резко возросли продажи новых автомобилей. В апреле дилеры продали 117 тысяч штук. Месяц стал лучшим с начала года. Рост к марту 12%, а к апрелю прошлого года 15%. Самой популярной маркой остается «Лада», а самой популярной моделью – «Гранта». Но «Теннет Т7» и «Хавейл Джолион» продаются лучше «Весты». Voya и JQ стали самыми быстрорастущими китайскими марками на российском рынке. По данным Автостата, продажи люксовых гибридов и электромобилей Voya увеличились в 3 раза. Это связано с российской сборкой и ростом цен у конкурентов. А JQ укрепил позиции в бюджетном сегменте благодаря успеху компактного кроссовера J6. Люксовый семиместный кроссовер можно купить в пределах 5,5 миллионов рублей. Самая проверенная модель с большим выбором комплектации Exit VX. Honchi HS7 порадует любителей комфорта. У него адаптивная подвеска и есть функция мягкого гибрида. Agak GS8 – самый доступный вариант в этом классе. Выбрать люксовый семиместный кроссовер поможет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

13 мая 1958 года швейцарский инженер Жорж де Мистраль зарегистрировал торговую марку разработанной им текстильной застежки. Каждый день после прогулки с собакой он привык снимать с ее шерсти репейник. Однажды он рассмотрел это растение под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых репейник цепляется за шерсть его собаки. Так у швейцарского инженера возникла идея застежки-липучки. На ее реализацию у него ушли годы проб и ошибок. Триумфальным итогом открытия стала текстильная застежка из нейлона, оригинальное название которой – велькро, что в переводе означает «лента-контакт». Застежка представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой – микропетли. При соприкосновении ленты прилипают друг к другу, за что застежка и получила название «липучка». Текстильная застежка широко применяется в швейной и обувной промышленности, а также при изготовлении костюмов космонавтов, аквалангистов и горнолыжников. Infinity.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Весеннеполевые работы в Сафоновском муниципальном округе идут полным ходом. К севу приступили 9 сельхозорганизаций, 2 фермерских хозяйства и 1 индивидуальный предприниматель. В работе задействованы десятки тракторов, сеялок и другой техники. Закуплены значительные объемы минеральных удобрений и элитных семян. Яровой сев выполнен на площади 3482 гектара. Из них зерновых и зернобобовых 1193 гектара, лен-долгунец 1178, рапс 70 гектаров, кукуруза на корм 200 гектаров, многолетние беспокровные травы 841 гектар. Особое внимание уделяется кормовым культурам. Сафоновский округ – лидер по производству молока, поэтому развитие кормовой базы в приоритете. Проведены основные агротехнические мероприятия – весновспашка, баранование трав, подкормка озимых, подкормка трав и пастбищ, предпосевная обработка почвы. Аграрии округа прилагают все усилия для успешного проведения посевной кампании в оптимальные агрономические сроки. В ночь на 7 мая в деревне Мишенино Сафоновского муниципального округа произошел пожар в частном подворье. Сообщение о возгорании поступило в 1:00 ночи от местных жителей. Огонь охватил гараж, хозпостройку и жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались 9 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения в комнате жилого дома было обнаружено тело погибшего 36-летнего мужчины. В результате случившегося надворные постройки, уничтоженные огнем, дом выгорел изнутри. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются. 11 мая на базе спортивного центра «Каменка» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Соревнование собрало сильнейших легкоатлетов Смоленщины. Напряженная борьба развернулась на всех дистанциях, а атмосфера мероприятия была проникнута уважением к подвигу наших предков. Особого успеха добились спортсменки отделения лыжных гонок «Сафоновской ДЮСШ». Они заняли все призовые места на дистанции 1000 метров, продемонстрировав отличную физподготовку, выносливость и волю к победе. Поздравляем призеров соревнований и тренера с достойными результатами. Сафоновские тэквондисты в составе сборной Смоленской области приняли участие в первенстве Центрального федерального округа по тэквондо ВТФ. Соревнования проходили в Рязани и приняли в них участие более 330 сильнейших спортсменов из 14 областей Центрального федерального округа. Сафоновскую команду представляли 5 ребят. Кира Гордиенкова заняла 3 место в категории до 47 килограммов, Василиса Ставрова в категории 59 килограмм 5 место, а Дмитрий Еселюнас, Владислав Еселюнас и Семен Сериков бились упорно, но уступили своим соперникам, в итоге получив огромный соревновательный опыт такого уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: Другие специальности от 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата, возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещение Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Ешкар-Ала, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: гостях у Тяпкина.
1: Ой, жду, пока Google или Яндекс обновит снимки со спутника, чтобы проверить, не косо ли мы поставили забор.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Я тут раскошелился, новый забор поставил, хвастаюсь. Старый был совсем хуже.

оставшиеся секции деревянного забора придется демонтировать и обследовать конструкцию. Начать стоит с опор, поскольку деревянные столбы в земле могли сгнить. Сильно поврежденные стойки необходимо заменить. Если дефекты небольшие, отпилите трухлявый кусок, а оставшуюся часть опоры просушите под навесом, чтобы на нее не падали прямые лучи солнца.

забор на несколько лет, необходимо вкопать столбы на глубину 170-200 сантиметров ниже уровня, где замерзает грунт. Иначе весной вода выдавит опоры на поверхности, процесс придется повторять каждый дачный сезон. Подгнившие доски и поперечные перекладины необходимо снять.

0: стороне ограды можно пристроить деревянные ящики для растений и добавить дополнительные опоры для изгороди.
1: Житейская мудрость.
0: В народе говорят, что если развернулись листья дуба, то стоит ждать похолодания. Не мерзните! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радиостанция «Инфинити».

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
6: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

Первая ракетка мира, итальянец Яник Синнер, вышел в четвертьфинал римского тысячника, уверенно обыграв своего соотечественника Андреа Пеллегрино в двух сетах. Эта победа стала для лидера мирового рейтинга 31-й подряд на турнирах серии «Мастерс», благодаря чему он повторил рекорд легендарного серба Новака Джоковича. Впечатляющая серия Синнера стартовала в конце прошлого сезона в Париже. За это время он одержал победы на 5 престижных турнирах подряд в Индиан Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и продолжает нынешний забег в Риме. Баскетболисты Оклахома Сити Тандер в гостях обыграли Лос-Анджелес Лейкерс в полуфинале западной конференции НБА 115-110 и выиграли серию со счетом 4-0. Действующий чемпион НБА одержал 8-ю победу подряд в нынешнем плей-офф и стал вторым клубом, в сухую закрывшим соперника во втором раунде после Нью-Йорк Никс. Для звезды Лейкерс 41-летнего Леброна Джеймса этот плей-офф стал рекордным 23-м сезоном в карьере, и по его окончании он заявил, что еще не приняло решение о продолжении выступлений. На экстренной пресс-конференции после заседания Совета директоров президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил о проведении в клубе досрочных выборов, опровергнув слухи о своей отставке. «С сожалением сообщаю, что я не подам в отставку. Я объявляю о проведении выборов, на которых этот Совет директоров будет переизбран», заявил 79-летний функционер, полномочия которого были рассчитаны до 2029 года. Причиной внеочередного голосования, по словам Переса, стала абсурдная кампания в СМИ, направленная на дискредитацию лично его и клуба на фоне слухов о тяжелой болезни. Сам он назвал спекуляции о своем здоровье ложью, а безвыигрышные сезоны «Реала» временными неудачами. Перес подчеркнул, что сам намерен баллотироваться, но выборы могут сократить срок его полномочий на 3 года. Футболисты «Реала Бетиса» дома обыграли «Эльче» 2-1 и гарантировали себе место в пятерке сильнейших чемпионата Испании, а значит и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В главном клубном турнире Европы эта команда не играла с 2006 года. «Бетис» был близок к этой цели на протяжении всех 6 сезонов под руководством чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини. Все это время его подопечные завершали сезон премьеры не ниже 7-го места, однако еще ни разу за это время им не удавалось получить путевку в Лигу чемпионов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки. Очень

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 14 мая, ожидается облачная погода. Утром, днем, а также вечером пройдут дожди. Ветер с западного направления сменится на северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать 735 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем всего 10-12 выше 0. В пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями. Ночью и днем также пройдут дожди. Ночью плюс 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В субботу потеплеет до плюс 20, но пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: значит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8 960 582 93 61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8 960 582 93 61.
9: Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты от ультрафиолета. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты, беспроцентная рассрочка платежа. Наш адрес по поселок Верхненепровский, телефон 8 920 313 13 64, сайт теплица-дорогобуш.рф, 8 920 313 13 64.
10: ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, составителя поездов, машиниста крана автомобильного, водителя автобусного парка, слесаря-ремонтника, плотника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
11: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
12: Инфинити.

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу фрезеровщика, котельщика, кузнеца на молотах и прессах, электрогазосварщика, слесаря механосборочных работ. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом, возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Новости спорта.
9: Седьмая ракетка мира Мира Андреева в трех сетах проиграла американке Коко Гауф в четвертьфинале турнира ВТА 1000 в Риме. Это пятый очный матч между этими теннисистками, и Мира пока еще ни разу в карьере не смогла обыграть Гауф. Счет 5-0 в пользу четвертой ракетки. Андреева выиграла первый сет, однако во второй партии наступил перелом. Гауф, уступая 0-2 по ходу сета, взяла 6 геймов подряд и сравняла счет, после чего уверенно довела встречу до победы. Баскетболисты «Локомотива Кубани» в овертайме на выезде переиграли ЦСКА 97-88 в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и повели в серии 1-0. Основное время завершилось в ничью 83-83. За несколько секунд до финальной сирены счет после трехочкового попадания сравнял форвард железнодорожников Майкл Мур. Овертайм остался за гостями, которые не только одержали волевую победу, но и прервали 13-матчевую победную серию ЦСКА в очных встречах, которая длилась с прошлого сезона с учетом Кубка страны. Второй матч серии до 4 побед состоится 14 мая, все так же в Москве. Финал шести Кубка России по волейболу в Москве стартовал с двух убедительных побед фаворитов. Новый чемпион страны, московская «Динамо» в группе А, взяло верх над Белогорьем в трех партиях обоим клубам. На этом этапе еще предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». В противоположном трио новосибирский «Локомотив» оказался сильнее «Динамо» из Ленинградской области 3-1. Позднее здесь стартует казанский «Зенит». По итогам этих встреч определятся пары полуфиналистов, которые в выходные выявят обладателя трофея. На чемпионате России по хоккею на траве среди женских команд отличный старт взяли финалистки прошлого розыгрыша. Действующие чемпионки страны из «Динамо» Акбарса на своем поле в Казани не оставили шансов сборной Санкт-Петербурга, одержав разгромную победу 13-0, а также команде «Юность Москвы», выиграв с крупным счетом 16-0. Параллельно в «Электростали» местные «Динамовки», вице-чемпионки турнира, с тотальным преимуществом выиграли и у пермской «Юности» 22-0, и у одноклубниц из казанской спортшколы 14-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
7: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды, кухонного работника. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность обучения и стажировки на предприятии. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Минпромторг России предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Минпромторг Российской Федерации предложил обязать маркетплейсы предлагать российские товары при поиске иностранных аналогов или товаров без указания брендов, следует из презентации главы ведомства Антона Алиханова на Конгрессе индустрии детских товаров. В презентации отмечается, что для подтверждения безопасности товаров ведомство предлагает обязать импортеров детских товаров на маркетплейсах проходить полный спектр процедур по соблюдению мер технического регулирования Евразийского экономического союза. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Сервис запустят до конца первого полугодия. Эксперимент пройдет в 26-27 годах в Пулково и Шереметьево и коснется авиарейсов Аэрофлота, заявили журналистам в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной единой биометрической системы. Постановление о запуске соответствующего пилотного проекта подписано, сообщили в аппарате. Запуск сервиса сервиса состоится до конца первого полугодия 2026 года. Другие аэропорты и авиаперевозчики также смогут присоединиться к эксперименту при технической готовности инфраструктуры. И в завершении выпуска. Спрос на литературу о выгорании и стрессе в России сократился на 20% в первом квартале текущего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай город». В топ-5 книг про усталость в 2026 году вошли такие книги, как «Я больше не могу», «Как справиться с длительным стрессом» Рангана Чаттерджи, «Твои секреты», книга «Антистресс для счастья, объятий и фыр-фыр-фыр» Натальи Красновой, «Собрать по кусочкам», книга для тех, кто запутался, «Устал и перегорел» Марты Бек, «Самогипноз. 45 эффективных техник для управления стрессом и негативными эмоциями» Кевина Финнеля и «Не верь всему, что чувствуешь, как тревога и депрессия заставляют нас поверить тому, чего нет» писателя Роберта Лихи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио Infinity. С нами тепло.

13 мая 1958 года швейцарский инженер Жорж де Мистраль зарегистрировал торговую марку разработанной им текстильной застежки. Каждый день после прогулки с собакой он привык снимать с ее шерсти репейник. Однажды он рассмотрел это растение под микроскопом и увидел крохотные крючки, с помощью которых репейник цепляется за шерсть его собаки. Так у швейцарского инженера возникла идея застежки-липучки. На ее реализацию у него ушли годы проб и ошибок. Триумфальным итогом открытия стала текстильная застежка из нейлона, оригинальное название которой – велькро, что в переводе означает «лента-контакт». Застежка представляет собой пару текстильных лент, на одной из которых размещены микрокрючки, на другой – микропетли. При соприкосновении ленты прилипают друг к другу, за что застежка и получила название «липучка». Текстильная застежка широко применяется в швейной и обувной промышленности, а также при изготовлении костюмов космонавтов, аквалангистов и горнолыжников. Infinity.

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В начале вчерашнего оперативного совещания глава муниципалитета Константин Саренков поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении празднования 81-й годовщины Великой Победы. Глава подчеркнул, что все мероприятия на территории округа прошли в соответствии с планом, а все желающие, несмотря на ненастную погоду, пришли почтить светлую память тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. В Дорогобужском округе продолжается голосование за выбор объектов, предлагаемых к благоустройству в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Напомним, что голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Дорогобужане могут отдать свой голос за один из трех проектов. Это пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской в Верхнеднепровском, пешеходная дорожка в районе дома номер 12А по проспекту Химиков, также на поселке, и пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса в Дорогобуже. Голосование, в котором принять участие могут жители старше 14 лет, проходит на платформе и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Кто еще не проголосовал, могут это сделать самостоятельно или с помощью волонтеров, обратившись в администрацию округа. В ФОКе ПАО «Дорогобуж» состоялся первый открытый турнир по волейболу имени Натальи Саченко. Дата проведения была выбрана не случайно. Именно 11 мая Наталья Валентиновна отметила бы день рождения. Она была не только лидером женской команды железнодорожного цеха, но и настоящей движущей силой спортивного сообщества предприятия. По итогам 2024 и 2025 годов Наталья Саченко была признана лучшей спортсменкой ПАО «Дорогобуж». Она достойно представляла предприятие и компанию «Акрон» на соревнованиях различного уровня, неизменно демонстрируя высокий профессионализм, силу духа и преданность спорту. Почетными гостями турнира стали члены семьи Натальи Саченко, а также генеральный директор предприятия Владимир Куницкий, исполнительный директор ПАО «Дорогобуж» Роман Дмитриев, глава округа Константин Саренков, председатель окружной думы Виталий Таранов, заместитель председателя правительства Смоленской области Анастасия Гапеева, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Смоленской области Артем Устинов. Соревнования стали данью памяти человеку, который искренне любил спорт и вдохновлял окружающих своим примером. Турнир имени Натальи Саченко станет доброй ежегодной традицией, объединяющей всех, кто хранит память об этом замечательном человеке. В Смоленском областном центре культуры состоялась встреча представителей литературно-художественного объединения «Провинция» и Смоленского областного лит-объединения «Родник» имени Пашкова, руководителем которого является Александр Королев. Дорогобужане приехали с музыкально-поэтической программой, посвященной 81-й годовщине со Дня Победы. Руководитель литературного объединения «Родник» Александр Королев представил руководителя «Провинции» Зою Петрову и рассказал о творческой дружбе двух объединений. Дорогобужские самодеятельные солисты и музыканты Михаил Купоров, Владимир Орлащенков, Елена Рыбчинская, Екатерина Дмитриева, Ольга Минченкова и Арина Пахомова представили замечательную концертную программу. Свои стихи, посвященные военной тематике, прочитали Николай Жигарев, Роза Гречанова, Раиса Жаркова, Михаил Зайцев и Нина Баринова. У каждого автора и исполнителя были свои интересные произведения, которые затронули частички души смолян, присутствовавших на этом вечере. В знак благодарности дорогобужане получили громкие аплодисменты. В завершении вечера руководители творческих объединений обменялись подарками. Провинциалам были вручены фирменные кружки, альманах «Родник» и сборники стихов участников объединения, а смоляне получили в подарок книгу Зои Петровой «Щедра талантами. Земля Дорогобужа». Новости спорта. Лыжники Верхнеднепровской спортивной школы приняли участие в легкоатлетическом пробеге Победы. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, а воспитанники спортивной школы достойно представили Дорогобужский округ, показав отличные результаты. Победителями соревнований стали Иван Галанов на дистанции 2,5 километра, на той же дистанции Ксения Шашерина, а Тимофей Горбацкий на дистанции 1 километр. Второе место на дистанции 1 километр занял Егор Рахманов, а третье место на дистанции 2,5 километра завоевал Данила Валуев. Поздравляем спортсменов и тренера с успешным выступлением. Желаем новых побед, спортивных достижений и уверенного движения вперед. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Дор» и в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity в Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 мая парк «Патриот» и храм Вооруженных сил России в День Победы. 16-17 мая Дивеево, Муром, Покров. 23-24 мая и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий», Динопарк и Минский зоопарк. С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города. Петергоф, Эрмитаж и далее каждый месяц. 11-15 июня пик белых ночей в Санкт-Петербурге. В каждом туре посещается Петергофа и Эрмитажа, большая обзорная и далее каждый месяц. 31 мая ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: Пожарно-газоспасательный отряд ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу пожарных, газоспасателей, водителей пожарного автомобиля. Сменный график работы – сутки трое. Выплата подъемных при трудоустройстве – до 100 тысяч рублей. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: День Черноморского флота ВМФ России – ежегодный праздник, отмечаемый 13 мая в честь создания Черноморского флота. Весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ихтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей стали боевым ядром зарождающегося флота. В 1784 году по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово «Севастополь» означает «величественный». Вскоре город и порт Севастополь стали главной базой российского флота на Черном море. Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов и другие. В сам праздник главные торжества организуются в городах базирования подразделений Черноморского флота. В Севастополе традиционно в этот день проходит торжественное возложение венков и цветов к памяти памятнику морякам-черноморцам и монументу Екатерине II. Организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие мероприятия.
11: 13 мая в России учрежден первый государственный банк. Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине 18 века. В царствовании Анны Иоанновны, когда уже существовала большая потребность в кредитах, в России была создана монетная контора, которая выдавала ссуды под обеспечение золота и серебра с взысканием 8%. Это стало первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. Дальнейшее развитие банковского дела наблюдается при Елизавете Петровне, которая, вступая на престол, провозгласила себя продолжательницей дела своего великого отца Петра I. Следование петровским началам обусловило, в частности, интерес императрицы к экономическим вопросам, развитию промышленности и торговли. Поощряя дворянское предпринимательство, Елизавета своим указом от 13 мая 1754 года повелела учредить дворянский заемный банк в Петербурге с отделением в Москве, чтобы выдавать ссуды помещикам под залог земли. Это был первый в России государственный банк. Материальное благополучие дворянства составляло вообще важный объект для непосредственных забот правительства, поэтому заемный банк обеспечивал дворянам дешевый кредит за 6% в год в довольно крупных суммах до 10 тысяч рублей, что тогда было очень значительной суммой, под залог движимого и недвижимого имущества. А с 1766 года заемный банк стал выдавать ссуды и крестьянам в размере 20 рублей на душу под 6% годовых.
9: А в этот день события, ставшие историей.

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов. На должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Ленинградской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Весенние полевые работы в Сафоновском муниципальном округе идут полным ходом. К севу приступили 9 сельхозорганизаций, 2 фермерских хозяйства и 1 индивидуальный предприниматель. В работе задействованы десятки тракторов, сеялок и другой техники. Закуплены значительные объемы минеральных удобрений и элитных семян. Яровой сев выполнен на площади 3482 гектара. Из них зерновых и зернобобовых 1193 гектара, лен долгунец 1178, рапс 70 гектаров, кукуруза на корм 200 гектаров, многолетние беспокровные травы 841 гектар. Особое внимание уделяется кормовым культурам. Сафоновский округ – лидер по производству молока, поэтому развитие кормовой базы в приоритете. Проведены основные агротехнические мероприятия. Весновспашка, баранование трав, подкормка озимых, подкормка трав и пастбищ, посевная обработка почвы. Аграрии округа прилагают все усилия для успешного проведения посевной кампании в оптимальные агрономические сроки. В ночь на 7 мая в деревне Мишенино Сафоновского муниципального округа произошел пожар в частном подворье. Сообщение о возгорании поступило в 1:00 ночи от местных жителей. Огонь охватил гараж, хозпостройку и жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались 9 огнеборцев и 3 единицы техники. В ходе тушения в комнате жилого дома было обнаружено тело погибшего 36-летнего мужчины. В результате случившегося надворные постройки уничтожены огнем, дом выгорел изнутри. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и точная причина пожара устанавливаются. 11 мая на базе спортивного центра «Каменка» состоялся легкоатлетический кросс, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Соревнование собрало сильнейших легкоатлетов Смоленщины. Напряженная борьба развернулась на всех дистанциях, а атмосфера мероприятия была проникнута уважением к подвигу наших предков. Особого успеха добились спортсменки отделения лыжных гонок «Сафоновской ДЮСШ». Они заняли все призовые места на дистанции 1000 метров, продемонстрировав отличную физподготовку, выносливость и волю к победе. Поздравляем призеров соревнований и тренера с достойными результатами. Сафоновские тэквондисты в составе сборной Смоленской области приняли участие в первенстве Центрального федерального округа по тэквондо ВТФ. Соревнования проходили в Рязани и приняли в них участие более 330 сильнейших спортсменов из 14 областей Центрального федерального округа. Сафоновскую команду представляли 5 ребят. Кира Гордиенкова заняла 3 место в категории до 47 килограммов, Василиса Ставрова в категории 59 килограмм 5 место, а Дмитрий Есюлюнас, Владислав Есюлюнас и Семен Сериков бились упорно, но уступили своим соперникам, в итоге получив огромный соревновательный опыт такого уровня. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор и в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем переменная облачность, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление ниже нормы 732 миллиметра. А днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. В Сафоново на частоте 101.8, в Дорогобуже на 105 FM.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22. Автобанька.

0: 8-913-13-64. Сайт teplitsa-dragobush.rf. 8-920-313-13-64. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. Заработная плата высокая. Работа по Смоленской области. Телефон 8-960-582-93-61. Требуется водитель категории Е для работы на Танаре. 8-960-582-93-61.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: словами ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает.

0: Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт «Открытие Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной.
1: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
2: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: улыбка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность делопроизводителя, помощников, сметно-договорной отдел, мастера, тракториста, машиниста автокрана, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-911-618-66-20.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити»

0: Hexe auf die Scheune. For the time being, here's the song. Namens.
1: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: Ленинградской области 21 час. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 14 мая, ожидается облачная погода. Утром, днем, а также вечером пройдут дожди. Ветер с западного направления сменится на северный от 2 до 7 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать 735 миллиметров. Температура ночью 9-11, а днем всего 10-12 выше 0. В пятницу, 15 мая, облачно с прояснениями. Ночью и днем также пройдут дожди. Ночью плюс 10-12, а днем 15-17 градусов тепла. В субботу потеплеет до плюс 20, но пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежный, дом 22, автобанька, открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. Приезжайте в Верхненепровский, Молодежная, 22, автобанька. Решили установить теплицу, но не знаете, где выгодно это сделать? Наша компания занимается производством и продажей теплиц уже 10 лет. Предлагаем к продаже прочные оцинкованные теплицы шириной 2, 2,5 и 3 метра, длиной от 4 метров и выше. Сотовый поликарбонат высокой плотности защиты.

0: и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Радиостанция Инфинити.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет. Это безумие, я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня.